0: Ну че ты, бля? Давай.
1: Стоять! Кого хочешь обмануть, пидорас, блядь! Зарежу, сука!